0: больно, ноги.
1: Вначале говорят, а потом вначале.
2: Брат, там, ты брат.